Обретает сегодня основное значение творческой практики и в спорте, кто хотел бы.